0: Radio.
1: Cochabamba, 89.2 FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,